0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
14: Да, да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
17: Овода Турция үні радиосы.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
2: Эфирда Туркия овоза.
1: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
5: Е садай Туркия.
8: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
13: Эво и фонетис Туркия.
14: Олди радио глас Туркия.
0: Гидарре ди амурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Ni idhaa ya Kiswahili.

0: یه ترکیه
1: هونه اذاعت صوت ترکیه
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه
5: استا اس لا ووچ د ترکیه
6: слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чишън Бонго Дентай.
9: Инджан Кара, радио Садоя Тюркия.
10: Да, да Тюркия гаг радио да.
11: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
12: Петерчия радио Садбури Тюркия Скма.
13: Овода Тюркия Вину радио Садбури.
14: Айч радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
4: Гидарре ди амурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
14: Türkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
6: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Blast Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
14: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
15: Да, Турция гаг радио да.
16: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
18: Овода Турция Уни Радио Сад.
19: Айч Радио Воча Туркия.
3: Говорит голос Туркия.
5: Эфирда Туркия Овоза.
6: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
0: Эдо Ифонетис Туркия.
16: Овди Радио Глас Туркия.
15: Гидарреби Амурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hongia radioya.
16: Ovde radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Ден Тай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио Да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Оваза.
5: Гитплеер Туркияның Пети Радиосы.
10: Е Садай Турция.
6: Аңлаватканыңла Турция Авазы Радиосы.
0: Эзо Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Радио гласът на Тюркия.
1: Юфлет зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи чешън Бонходен Тай.
3: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, да Тюркия гаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и дайна Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садгури Тюркия скма.
7: Овода Тюркия вину радио са.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидар радио мурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
7: It Turkiye hangia radio ya?
15: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
4: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Овоза.
12: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидарре ди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zbor wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
4: Türkiye öne radyosu.
15: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туанчи Чешън, Бонко Дентай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
8: Айч, Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидарри диамурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен Гонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитплеер Туркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
17: Эво Ифонетис Туркия.
5: Олди Радио Глас Туркия.
10: Гидарре Диамурия Туркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гуанху Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
9: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
0: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
17: Гидар радио мурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
26: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.